Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

разница? Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Я не зелёный.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.

0: Реклама на русском.
1: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
0: Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Арос 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в Дженерал Госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
5: Никому нельзя верить! Вы уж мне поверьте!
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: хотела.
1: Реклама на русском.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
2: Все.
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Наши дети хотят жить своим умом, но за наш счет.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
5: Вот в наше время...
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя, ни с колечком.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
4: Лихие 90-е, родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
8: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй. Поливай, корми.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25 73 09 75. Frederick University. Join the journey.
6: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол». Стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
7: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-108.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite Mille Muscle». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite Mille Muscle» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandans, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Чтобы найти принцессу, нужно поцеловать одну лягушку, а не переспать со всем болотом.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет «Эксомайнд» — технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
7: Чтобы сэкономить время на утренний сон, я завтракаю на ночь.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

Анна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: Вечером Ararat Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo Plus Bar, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Я бы так хотела, чтобы море весь год по мне скучало и копило деньги, чтобы посмотреть, какая там я.
6: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно...

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Milt's Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Женщины всегда думают на две зарплаты вперед.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
4: Если светлое вас полнит, пейте темное!
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
4: Не жалуйся на судьбу. Ей, может быть, с тобой тоже не очень повезло.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Фредерик Юниверсити. Join the journey.
9: Пока я завтракал, стемнело.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
4: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

0: Женя Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассоло. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
5: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
6: Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена. Ты тоже ее выбор.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
7: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davi, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой. Русское радио.

0: точно. Начинаем.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: После некоторых своих поступков я очень радуюсь, что девочек не бьют.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Milt's Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Я стараюсь следить за своей фигурой, но только отвлекусь, она уже что-то ест.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Первый ресторан высокой кухни Cloud9 в Арарат The Signature Collection каждые 2 месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с 3 звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со 2-м авторским меню. Cloud9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-2424, 8000-2424.
8: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
9: Мой вчера мне изменил, но я уже отомстил ему неделю назад.
10: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Русское радио Кипр. Родные нулевые.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. L'Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в L'Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Я ем как птичка. Ну, половину своего веса в день.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255 88 180. Родные нулевые на русском радио Кипр.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно.

0: Реклама на русском.
1: Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
2: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24.
3: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
4: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
5: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
6: Нас, женщин, даже наказать нельзя. Нам это нравится.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
7: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Bite me Limassol». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Bite me Limassol» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Bolt и Volt».
8: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
9: Добрая половина россиян в понедельник утром выглядит как недобрая.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
10: Русская радио.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Первый ресторан высокой кухни Cloud 9 в Арарат The Signature Collection каждые два месяца встречает новых мишленовских шефов. А меню обновляется ежемесячно. В августе гостей ждет шеф из Нидерландов с тремя звездами Мишлен. Якоб Ян Бурма со вторым авторским меню. Cloud 9. Современная гастрономия и панорамные виды на огни Лимассола. Бронируйте 8000-24-24, 8000-24-24.
4: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
5: Романтика. А как ни крути, самая долгожданная смс-ка о том, что зарплата пришла.
2: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
6: При виде тебя, февраль, куда-то умчался.
7: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
8: На Кипре 19 часов.
9: Спонсор часа – Пунин Групп.
10: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. У кожи лица есть свой микрорельеф – совокупность факторов, влияющих на текстуру кожи относительно ее поверхности. К ним относятся морщины, воспаление, комедоны, сухость, шрамы, рубцы и расширенные поры. Чтобы выровнять микрорельеф кожи лица, важно выяснить, что, собственно, мешает ей быть ровной и гладкой. Все причины связаны с замедленным обновлением клеток. Гиперсальность кожи препятствует процессу отшелушивания, усугубляют это расширенные поры. Шелушение – тоже нарушение процесса отшелушивания, но на этот раз вызванное сухостью кожи, спровоцированной самыми разными факторами от неправильного очищения до погодных условий. Возраст – это не только морщины, но и замедление обменных процессов. Эпидермис обновляется в других темпах, и это приводит к скоплению ороговевших клеток на поверхности кожи. Определив причину, следует наметить план по решению проблемы. Кроме очищающих кремов, масок, скрабов и сывороток, очень эффективны салонные процедуры. Карбоновый пилинг, лазерная шлифовка, чистки разных видов, а также комбинация процедур. Все это представлено в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик». Записаться на консультацию можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Пусть все пройдет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Вечером Ararat The Signature Collection меняет ритм. Мягкий свет, музыка, бокал вина и панорамный вид на огни Лимассола. Выберите свое. Высокая кухня Cloud 9, итальянская атмосфера Little Italy и La Piazza, морская свежесть Crudo плюс бар, винные ритуалы Amore Vino или камерная обстановка The Macallan Lounge. Бронируйте 8024-24, 8024-24. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
4: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
5: Обучение в университете Фредерик – это инновационный подход к высшему образованию. Выберите одну из наших международно признанных высококачественных программ обучения на английском языке в области информатики, дизайна, бизнеса, морского дела и других дисциплин. Наш сайт – frederick.ac.cy. Телефон 25-73-09-75. Frederick University. Join the journey.
6: Померил давление. Не подошло.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Тепло, светло, нарядно. Им душе приятно. Лето на русском радио.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

места. Первое место.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Milt's Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя нисколечко.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Что упало, то устало.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: What's it? New music show.
9: Εδώ, τα

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

все будет солнечно хорошо.

карта Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.